0: Если хотим мы написать
1: The semen.
0: Пакуй зеленый
2: Latex glove.
0: Огненная
2: Bondage.
0: Дым из
2: Anal
0: Dungeon кувыро. Не верится, что
1: Dead.
0: Был еще вчера. И точно уже
3: Banking.
0: Верится с трудом. Здесь очень красиво, но нам
2: Coming.
0: Дальше. Ведь до ныне не только на
2: Fisting.
0: Если

0: Change the beat track. Suck some dick. Suck shit. Love. You ain't no. Change the beat track. Suck some dick. Suck shit. Love.
1: Fisting,
2: 300
0: fingers in my ass.
2: Bondage,
0: anal sex, stick finger, fisting, cock, latex glove in ass.
2: Mr.
0: Anal comes 300 bucks.
2: Semen
0: fucking deep.
2: Dungeon
0: cock. Fisting dick.
2: Fisting.
3: Каждый день как понедельник прыгнул в серый.
0: Anal.
3: Каждый день как понедельник любит стрелять.
4: Даже не пытайся меня остановить, залетая в твою тутабастанный
0: дик.
4: Забрал какой-то дня на класс и сиди, так идет в моей кухне, прекрасен вид.
3: Смотри, каждый день как будто со мной рядом моя
0: твоя.
2: Fisting.

0: movie star.
1: Ищи меня.
2: Just fingers.
3: Это слишком человеческое качество, чтобы ты им обладала. Вот что я тебе дал, слишком убийственное качество, чтобы ты...
0: Move your tongue.
3: Сначала принимал...
4: This is
3: Потом...
4: Tom.
3: Потом...

0: Leatherhead.
1: Тачил во злобе.
2: Some dick.
1: Ты отличался.
3: Penetration.
4: Billy Harrington.
1: Не сочти за.
2: Swallow. Dick.
3: My ass.
1: Дрожит.
4: Spanking.
1: Такой, вот так он.
3: Fisting.
4: Ass. Billy Harrington.
1: И никуда не убежит. Никакой, а как он.
3: Swallow.
4: Billy Harrington.
1: И...
3: Fucking dungeon.

0: никогда.
1: Do anal fucking deep.
0: Когда затронут мирный
1: sex.
0: И бьется против
1: penetration.
2: Billy Harrington.
0: И против
2: Billy Harrington.
1: Penetration.
0: Кто победит, идет
1: 300
0: век.
1: Fisting
0: anal человек. Но все спокойны, если мирный
2: Billy Harrington
0: контролирует
1: coming my ass
0: горит
2: от spanking
0: такой вот так он
1: fisting
2: ass Billy Harrington
0: и никуда не улетит никакой а как он
1: swallow
2: come
0: наш
2: Billy Harrington
1: и fucking dungeon.

0: Master.
1: Billy Harrington.
0: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ass.
0: Swallow cum.
1: Billy Harrington.
0: Fucking dungeon.
2: Fisting.
1: Ass. Billy Harrington.
0: Swallow cum.
1: Billy Harrington.
0: Fucking dungeon. Fucking dungeon.
1: Ass. We can.
3: Ты спишь, что нового скажи? Звоню на сердце.
0: Come.
3: Гуляю с ней ночью в три, мне память снова. Я знаю поздно, что никогда не поздно, врут. Все понимаю, ты поспи, я утром.
4: Suck some dick.
5: Звоню ночами через
0: ass.
5: Но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая.
6: Sorry for what?
5: Наш разговор похож на
0: sex.
5: Не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее.
7: Семен.

И еще, если не сведут с ума Бэдахоп и Бэйт, сочинивший Кейбл для Нико-Нико-Дога.

0: А на войне, как
1: stick your finger in my ass.
0: Патроны, водка,
1: fisting.
0: В цене. А на войне нелегкий
1: calm.
0: А сам стреляй.

0: Dungeon Master.
1: Вспомни обо мне, а на войне не ровит час, а может мы, а может...

0: Никаких не помогут любить по-настоящему. Я теряю
1: мысли
0: каждый день, с которыми общался. Увидели
1: Linkax Club.

0: dungeon. Yeah. Do anal.
1: Я ночью на картонке с высокой горки. Я не чувствовал до этого долго. Я почувствовал.

0: я прошу прощения, а это Моргей?
1: Да-да, говори.
0: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
1: Сколько?
0: Ну, 300 рублей найду.
1: Ты чё, ебанулся?

0: fucking coming.
1: Волшебник Зимин.
2: А чефир.
0: Мой номер
3: is 300 pounds.
2: На каком гречке?
3: My car.
2: А раньше жил я на
3: Full Dungeon.
2: Учил басоту.
0: Celebrate and suck some dick.
2: Мой номер
3: is 300 pounds.

0: sex club.
1: Мой людской молвой мечтать.
0: Now there's an answer to my phone.
1: Бой за права, не права. Бой за право провести этот...

Спанкинг. Руку в глаза. Сука, она захнулась навсегда. Сука, крючок в руки. Лейка, тебя. Вытяни, пишут, как. А, как бы,

0: Lee Harrington.
1: Yes, we can.
2: Suck dick.
0: Spanking.
3: Fisting.
4: Gay party.
5: Bad cops.
4: Penetration.
2: My dick so deep.
6: Что ничего плохого в этот мире просто не может произойти.
3: Bondage sex party.
7: Yeah, my banda.
3: Fisting.
5: Semen.
3: Bondage sex party.
7: Yeah, my

0: fellow brothers.
1: Если бы мне дали шанс прожить okay. жизнь еще раз, я бы ни за что его не променял на этот
2: секс
1: без вас.
2: My ass. Finger. My ass.

0: Just think. Было бы не проще. Послушай, ты белый, ты должен мне помочь. Где сказал ты? Okay. О чем речь? Почему? Oh, наверное, тебя давным-давно уже ждет. Это то, что я сказал.
1: За это время
2: Slave.
1: Не покидала диван.
0: Залез на него.

Это пацанский мод. Не обессудь, но ты спану. Когда протяну, все мои делают.

0: это Мургей.
1: Да-да, говори.
0: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
1: Сколько?
0: Ну, 300 рублей найду.
1: Ты чё, ебанулся?

0: next door.
1: Меня пленяет равный... Really? Просто... Мне ответь на лют. И ты смогла подеть...
2: Семен.
1: Символ мой по жизни, но гитара...
3: Fucking slaves!
1: О, великая...
2: Dungeon.
1: Тропология...
2: Finger.
1: Руки, голень, стопы, аккуратные...
3: Nice, yes.
1: Я

0: Bondage.
1: Тоже нет нужды.
0: Ass.
1: Механизмы под их сила, и к тому же они мудры. Старым лавсем поголовно им.
2: The semen.
1: И мне чужды. О, судьба моя.
0: Fisting.
1: Лония, Достоевский.
0: Dungeon Master.
1: Менделеев.
3: Fucking slay.

0: Dick.
1: Ловить мих.
2: Fucking slave.
3: Master.
1: Близки не важны. Хватит пустой.
3: Fucking D.
0: Dick.
1: Не нужны мне ваши. Я стою на двух.
4: Fat cock.
1: Про меня
2: слышь. Suction.
1: Поворот на
0: Suck. Let your head.

0: Com.
1: Боже, храни
2: семен
1: меня.
0: Борни.
1: Ты что рядом, мужчины, язык не вкушал, и ты куришь.
0: Мастек.
1: Для них ты
0: anal.
1: Заплаканный, жалкий.
0: Слейв.
1: Ты молец.
0: Фо данжен.
1: Вас и грешил. То, что напоминает.
0: Бэст. Мастер.
2: Нужны
3: к семен. Мне нужны
2: к семен.
3: Камера.
0: Фистинг.
2: Фо!

0: Как бы ни было, я тебя охуенно сделаю.
1: Итак, далее в программе. Алежау Гонсалес
2: Гачауш
1: с песней. Вы сами знаете, с какой песней. Встречаем!

0: мячи, горы мы. Горьких,
1: yeah. Brothers.
0: Singing. Горьких нет, как нет, там им
2: performance artists.
0: Техники, и с высоты вам шлем.
3: Fuck you!
0: Трепал нам
2: anal.
0: Ветер.
2: Two threat-ups.
0: И целовали. Слегка
2: навредно.
0: Милая ты, уж не посмотришь свысока, свысока. Не откажите мне.
2: In anal sex.
0: Со мной
2: stick finger deep.
0: Туда, сюда, а то погибнут.
2: In my fantasies.
0: Моя любовь и красота.
2: Don't stop.
0: Мои страдания. Минуты жизни.
2: Dungeon house. Фото.
0: И нашей банку.
2: Penetration.
0: Пускай пройдет на
4: gay website. Gay website.
0: Негачи горы мы,
1: Brothers.
0: Горьких нет,
2: как
0: нет, там им
2: performance artists.
0: Как Никит, и с высоты вам шлем
5: привет!

0: finger.
1: Boy. Тетя Наташа любимица наших, к тому же она...
2: Boy next door.
1: Ну что же, тетя, вы напришьете почти все...
0: Finger.
1: Закрутил дядя...

0: На днях решил разгрестись на хате, выкинуть в пизду весь
1: Come.
0: И тут вот тя натя. В кармане старый черный кожаный
1: Ass.
0: Нахожу коробок, полный убийственный
1: Семен.
0: Я этот
1: Ass.
0: Последний раз одевал в 94-м на стрелку. Какой-то хуй тогда проткнул мне
1: Fucking.
0: А я ему гниди снес нахуй. После этих приветствий начался мрачный
1: Spanky.
0: Но не будем, а главное все
1: like...
0: И я...
1: Boy.

Но не совсем. В больничке корабль Siemens. И забылся, как и другие. От корабля осталось уже половина, и я скажу лишь одно. Шли бы нахуй все заодно. Это не то, что сейчас гробят под искусственным. Этим занимались седые в Чуйской долине знойным. Такой став на за всю историю покурили. Ну и правильно, а то не дай бог, у них бы запретили. Да мы одним коробком людей навалили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими воздух тихо ловили. Красными белками как непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели. Немели, мычали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось. Даже им они в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то на серьезную тему. Я взорвал и насыпали. Добазарились тогда охуительно, без всяких

0: Шурмина.
1: Как обычно мало. Я сижу понемногу.
2: You ain't no. Don't stop.
1: Но зачем большие?
2: Long latex club.
0: Boy next door.
1: Yeah.
2: A swallow cup.
1: Yeah.
2: Do you like what you see?
3: You suck dick.
2: Fifteen ass fucking D.
3: Website.
2: You suck dick.
3: Fifteen ass fucking D.
2: Website.

0: Полистаю нет, посмотрю.
1: Spanking.
0: Что меняется? О! Позову из нижней.
2: Full master.
0: Что стучит?
2: Иди.
3: Fuck you!
0: Пять минут. Сижу, думаю, но опять ничего не придумаю. Я.
2: Boy next door.
0: Я.
2: Swallow cup.
0: Я.
2: Do you like what you see?
4: Suck dick.
2: Fitting ass fucking D.
4: Website.
2: Fuck you.
4: Fuck you.
2: Suck dick.
4: Fitting ass fucking D.

0: amazing. Dungeon master fisting.
1: И дотла сжигаются совместные
0: sex sound.
1: Только привычка, как птичка позовет, и ты опять сорвешься, по-любому знаешь.

0: очите кане, я бы хотел вместе с ним просто забрать себя себе.
1: Stick your finger in my
0: ass.

0: Начни хотя бы...
1: Suck dick.
0: Ну чё ты такой?
2: No homo.
0: Хватит опять нудить, что я...
1: So fucking horny.
0: Просто раз...
1: Swallow cum.
0: Одно из моих...
1: Gay fun.
0: Я тебе покажу, как сильно ты...
1: Turns me on.
0: Ты весь такой...
1: I don't swallow cum.
3: Spanking ass.
0: Мои

0: suck dick.
1: Тому как в это время те, кто наверху учит.
2: Anal penetration.
1: И пока жизнь вертикально поделен, она хватает машинально постели, даже не просыпаясь в
0: утро.
1: Я улыбаюсь ей и понимаю, что фатально потерян. А лучше рассказать постепенно. Все это началось с того звонка в понедельник.
3: Привет, это Кира.
4: Да.
3: Ты вообще хоть...
4: Тебе
3: Семен. Через месяц вставать. Тут еще какой-то...
4: Дей.
3: Фанат названивал с упреками. Я даже не знаю, как он нашел мой телефон, но...

0: Я куплю тебе у пруда
1: Horny Dungeon.
0: И тебя приведу в этот собственный заведу
2: Fucking Slaves.
0: И с тобой
1: Boy.
0: И с
1: Stick finger in ass.

0: обрыве гумора. А пока не
1: жарко,
0: не
1: просец
0: и не
1: сакчен,
0: чтобы мог я за ручку тебя
2: fisting ass.
0: Угадаем с тобой, самому мне не надо наши пять
2: latex club
0: из шести.

0: мало шансов у нас. Но мужик, барабанщик, что кидает
1: Байкал,
0: управляя
1: гей-секс.

0: dungeon.
1: Со мной не шути. Я просто хочу, чтобы
0: do anal.
1: Ты отвезешь меня домой.
2: Семен.
1: Тихо растворится в сумерках моих. Ты не мой.
0: Дик.
1: Тихо растворится в сумерках моих. Ты не мой.
0: Дик.
1: Не мой. Совсем много.
0: О, oh, I'm coming.

0: Spanking.
1: Ну ладно, прощай. Нет, не давай.
2: Swallow.
1: Верни.
2: Latex glove.
1: Тихо растворится в сумерках моих. Ты не мой.
2: Дик.
1: Не мой. Совсем немного и заплачет моя. За плечами отвези меня домой.
2: Семен.
1: Тихо растворится в сумерках моих. Ты не мой.
2: Дик.
1: Не мой. Совсем немного.
2: О, а кого?

0: semen.
1: Тихо растворится в сумерках моей. Ты не мой.
0: Дик.
1: Не мой. Совсем немного и заплачет моей.
0: Скин.
1: За плечами отведи. Не я домой.
0: Семен.
1: Тихо растворится в сумерках моей. Ты не мой.
0: Дик.
1: Не мой. Совсем немного.
2: О, oh, come on.

0: пизду тебя.
1: Под капот в 300 на карте за полночь. Мне давно уже не 18, так располнил стоп. Цвет как
2: семен,
1: цвет родной, прям так
2: сфотографировал. Финger
1: чит за
2: дорогие.
1: В смолке, смолка и скучно, не смог. Эти хлопки на мне, теперь они стоят два раза дороже. В сторисе пары, вау, да ты способен на
2: пресс.
1: Большие, править на бойне, это всегда было плохо. Вроде давно все так, шпугаюсь, когда вижу
2: Dungeon.

день начинается с музыки. Мои так кинцась, но конечно меняться быстро. Надеюсь, последнее, что я услышу, это будет быстрая смерть, чтобы не думать о том, чего я успею. Голик сучи, я ношу.

0: новый спак приятный, еще приятней новенький пендель. Правил джек, Дубай, Испания, чтобы порадовать брат. Как хорошо, что он рос не плохо, его не учили бояться. Малому сегодня 12.
1: Малому сегодня 12.
0: Под капотом 300 на капот заполнен.

0: крышу чуть не снесло. Мы думали куда-то утекать, а потом вернулись на место. Ну, сейчас сидим и...
1: Dungeon.
0: Бомбоубежище.
1: You anal. Dungeon. Fuuu.

0: вообще кто?
1: Агент
0: или...
1: Мистер Эхвард.
0: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу улыбнуть. Но та юная актриса, которую тебя видели под утро... Короче, будь осторожен.
1: Секс.
0: Получается, вплоть до знаешь кого?
1: Anal.
0: Давай серьезно. Если она вдруг потащит тебя на...
1: Gay party?
0: Или, не дай бог...
1: Billy.
0: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
1: Fisting is $100.
0: И на всю эту остальную...
1: Shit.

0: Dungeon Master, Finger, Stick of Bad Hack, Sitting, Latex Love,
1: The Semen, Madoc,
0: Fucking Cock,
1: Camok,
0: Long Cock, Anal, Master,
1: Boy Next Door,
0: Все переплетено, но не предопределено, Эта картина, Dungeon,
1: Для кто
0: Sitting,
1: давно противится, Ведь у всего
0: единый, Dungeon Master,
1: Все переплетено, Суждено,
0: Swallow Cock,
2: Suck Some Cock,
1: Шикарно,

0: $300.
1: Сдерживаю никак мой. Устает чинить за
0: власть
1: раз. Причинно-следственная связь, и там все переплетено. Везде сперекон, бездействие при содействии. Убейся, если ты не
0: гей.
1: Если ты не наш, не спасет и чудодейственное. Хотя все переплетено. Чиновника
2: Семен
1: наоборот, но каждый в своем одинок рабовладелец.
2: Гей-бой, Семен.

Это террор, церковь, казино, картели, дом на дом, темно, где всей этой системе не жили с денег, за концерны делают патент на здесь, не понимая категории.

0: рублей, так сразу.
1: Где будет бойня Дора? Стреляться ли мы? Это близнецов тут. Нету эзотерики, сынок. Идут войной, если у населения. Семен. Токсикоз пусть. Не понимая всех моих теорий. Из наследных конспирологов. Но у нас варит.

0: Где еще такое семя? Где еще такой под одной огромной
1: Dungeon.
0: И просторней, и светлей. Ни к чему нам отдельные вместе
2: Coming.
0: Веселей.

0: Собирается братва, тетя Маша варит семена, пьет Гюльнару бастурма,
1: Boy next door.
0: Мацу заводит, Гоги делает
1: сахбек,
0: а Алине

Славка, ты знаешь, кто я? Владимир Путин, Владимир Путин, Владимир Путин, в русском Владимир.

0: Express.
1: Как меня
2: Fuck. Мир моего
3: Boy Next Door.
2: Убил
3: Хаин
2: в реанимашке.
3: Рэмбл Стив.
2: Пашка кукла
3: Finger.
2: В жопе
3: Алекс Лин.
2: Ты понял,
3: мне
2: это не сказка, если
3: Gachi.
2: Ремикс Кремлю продался.
3: Yeah.
2: Я зазнался раньше, чем ты начал делать
3: Suck.
2: Сука.

0: Ты можешь рассказать за
1: секс.
0: Не смей при мне говорить за
1: секс.
0: Самый дешевый
1: anal.
0: Тебя нет на
1: YouTube.
0: Ты как
1: артист
0: и никто пошел
1: на хуй.
0: Сел на
1: дик.
0: Ну по какой стадии? Вообще мне похуй.
1: Fuck your suck dick and lick my balls.
0: My
1: yeah.
0: Молодой Владимир в этой
1: gay.
0: Игре
1: Russian sex.
0: Для вас это
1: fisting ass Russian sex.
0: Для нас это
1: fuck your ass
0: это
1: bad cock.
0: Flex это
1: gachi
2: bless. Владимир Путин. Владимир Путин. Владимир Путин.
0: В русском
1: гачи.
0: Владимир Путин.
1: Russian gay.
0: Коэн.
3: The semen.
0: И водка.
1: Russian bondage.
2: Из Нигодога.
0: Волшебный
1: dungeon.
0: Долбоеба в хуле. Кто если не я? Владимир Путин.
2: Владимир Путин. Владимир Путин. Владимир Путин.

0: Two fat cocks.
1: Сколько времени не виделись с тобой.
0: Boy.
1: Может, год.
0: That turns me off.
2: That hurts.

0: Move your tongue around more. That turns me on.
1: Правила жизни все, что мог, и не секрет. Я не свят, я виноват.
0: It's a fucking deal.

0: 15.
1: Между яхтовым сражением началось день после
0: боя.
1: Так я встретил свой фрегат. Пусть узнаю. Все владычество.
0: Мастер.
1: Кто владеет.
0: Гей вебсайт.
1: Настоящий. Гробы пушек, свист картечи. Значит,
2: welcome to the club, buddy.
1: Звон металла, пули сабли, так идет.
0: Boy next door.
1: Повстречали зону. Все дилеммы снова надо. Наш пиратский корабль.
0: 15.
1: Наш пиратский корабль.
0: Fisting anal. Boy next door. Boy next door. Defisting.
1: Incoming. I am российский. Новый.
0: Dungeon master. Defisting.
1: Incoming. I am российский. Новый.
0: Dungeon master.

0: Sex, bondage, gay website. Bad cock.
1: Semen.
2: Dungeon master.
3: Тоже есть свои законы, наказание также.

0: Mr. Ackworth said to me, when are you going to have a gay party up here?
1: На площадку лестницы тюремной привели
2: performance artists.
1: Лет пяти.
3: Он на шею
1: бросился парнишке.
4: Папа. Get your ass down from here now, boy!

на 95% безопасней. Я прекрасно чувствую себя. Тому причина, не догоняют, не отличают. Нужно просто попробовать. Ты почувствуешь.

0: подпишись на канал «Песенки для
1: детей»
0: и пой вместе со мной песенки из любимых мультиков. Выбирай! А чтобы подписаться, нажми на кнопку.

0: Наша новогодняя
1: Game
0: MC Billy
1: Harrington
0: сделает вам Merry Christmas.
2: This is hot.
3: Why not?

0: Я шоколадний
1: перик.
0: Я ласковый
2: фломастер.
0: Я
2: горный
0: на все сто. Пока здесь рулят МС
3: и Билли Харрингтон,
0: мы вам устроим
4: bonded sex party.
0: Обо всем этом прикрываю вас я.
5: Dungeon Master, man.
6: Fucking D.
7: Oh, that hurt.
8: Suck this off.

0: Знаешь, под мирным и громким сочтутся
1: 300.
0: Мы были как there. Но теперь мы реальности, с нами придется теперь
1: do sex.
0: Мы любим
1: fisting.
0: Do anal. Ты плачем, мы люди, нам важно
2: pull up our pants.
1: Semen.
0: Решая, лететь или падать, наверное, подальше от нас.

0: Здравствуйте, да.
1: Вообще сложная ситуация, все позакрывали нахуй. Вообще, сейчас просто едем ближе к... Тоже пиздец у тебя, поэтому хуй знает.
0: And just loop it up, and it's a long process.
2: Point of order. Make something like that.

0: Когда были молодыми, друг друга так любили.
1: My Billy Master.
0: И каждый день готов я был влюбляться. А помнишь, мы с тобою

0: Swallow cum.
1: Gay club.
2: Но рановато.
0: Fisting anal.
2: Да! А пожелай ты мне
0: семен.
2: By cum. Да!
0: Пусть celebrate and suck some dick.
2: Да! И если
0: fisting
2: будет круче, чем
0: suck dick,
3: we must pull up our pants.
2: Ведь топера.
3: Pull up our pants.

0: Oh yeah. Stick your finger.
1: Душе ближе, теплый плюс.
0: Знай. О, мастер.
1: Я больше не вернусь.

0: Геймбой.
1: Выходим на прогулку. Ты покупаешь какую-то булку. Выглядит орни и довольно сочно. Мне ее захотелось срочно. Завожу разговор. Узнаю про какой наполнитель использовать.

0: тобой.
1: Эйно. Не лезь, ты какая еда.
2: It's amazing.
1: Конверт перед глазами всегда. От мысли об этой
2: Warning.
1: Оболочке твердеют мои
3: Real man.
1: Сосочки. Мне хоть бы на миг попасть в этот фильм. Зубами бы впиться в слоеный кам. Индекс невероятно высок.
3: Real man.

0: Soulful Master. Богаче будто секс будет слаще. 300 fucking bucks, anal master.
1: Really?
2: Будто бы с небес.
3: That car толкает.
0: 300 fucking bucks, anal master.

если быть гей-бой, то только что сделать, обрести. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить.

0: поставим. Сак, кто под нами власть? Увы, простите меня. А потом аль говорит до утра.
1: Stick your finger in ass. Stick your finger in ass.
0: Поставим
1: ass.

0: сегодня точно.
1: Don't do anal.
0: Знаю, будем до утра смотреть на тебя греют мои
1: fingers.
2: Семен.
0: Так красиво.
1: Dungeon master.
3: Fisting.

0: dick.
1: Не грустить, you
0: celebrate. Stick your finger in my ass.
1: И еще почаще сак. Буду новой Fizzing. Ждать и скучать за блеском
0: dick.
1: Будет все, ну а пока давай как в последний
0: ass. Dick.
1: Поставим
0: ass.
1: Кто под нами в вы простите
0: my ass.
1: А потом говорит до утра.
0: Stick your finger in ass. Stick your finger in ass.
1: Dick. Поставим
0: in ass.
1: Под нами в носе. Вы простите
0: my ass.
1: А потом говорит до утра.
0: Stick your finger in ass. Stick your finger.

0: Так, по колено в пиве. Мое дело вас развлекать пустяками во время
1: шаги.
0: А что пустяковое хрупкого эго-артиста? Нет, довести бы на самоубийство. Нет, человека ранними.
2: Не хочу никому давать копаться в своих. Не хочу. Боюсь, что раскопают что-то там.

0: suck.
1: So horny.
0: Suck.
2: Этот новый
3: тег.
4: Здесь я среди шума и суеты. Мимо
3: лексуара.
4: По домов. По мостовым.
3: По мостовым.
0: Bend our call.
4: Братка, остынь, набери немного воздуха.
1: Make me calm.
4: Здесь я тихо среди шума и суеты. Мимо
3: лексуара.
4: Мимо домов. По мостовым.
3: По мостовым.
5: Billy Harry.
4: Братка, остынь, набери немного воздуха.

бывает. Ты разлил, ломают. И вообще по жизни как-то поступила некрасиво. Говоришь, ты что тебе со мной? Но я пух, значит мне на это тоже будет похуй. Ой, ой.

0: Dungeon Master.
1: Вредный. Нет со мною никакого.
0: Bondage, gay website, it's all male.
1: У меня для вас рецепт проверенный, дайте мне побольше.
0: Gay sex.
1: Дайте мне побольше, дайте мне побольше.
0: Do anal. 8 different penetration sound. Boy next door.
1: Только мне не предлагайте. Толстой. Нет. Говорят, я вредная.
0: Bad cock.
2: Yes.
1: И мои
0: кузы
1: надоели. Лучше-ка послушайте.
0: Dungeon Master.
1: Дайте.
0: Ева!
1: Челез.
0: Ева!
1: Ева!
0: Gay sex.
2: Yes.
1: Мам, не жди меня.
0: Fisting. $300.
1: Не буду. Нет. Говорят, быть плохо.
0: Gay.

0: door.
1: Доварили. Мне.
0: Dungeon Master.
2: Нажми на картинку на экране и смотри дальше.
1: Выбирай. А чтобы подписаться, нажми на кнопку.
3: Все с собой, и
4: опустился
3: сам, побежал кувырком, простоту перепрыгивал, как в детской игре, листал по...

0: вечером на
1: гей-вебсайт.
0: Сыграют
1: Boy Next Door.
0: Классики. Кто уважает, кто не пристает.

0: assisting.
1: Уважает, кто к тебе пристает, того
0: boy next door.
1: Не жаля.

0: existing.
1: Уважает, кто к тебе не пристает, того не жалят, тому уважает, кто не пристает, того не жалят, тому.

0: кто ответит мне, что
1: закреплено?
2: Yeah.
0: Пусть
2: do anal sex.
0: Не суждено. Может быть, за порогом растраченных я найду.

0: 300.
1: Вот ты прикинь, челы что-то там гонят, да? А я за один...
0: 300 бакс.
1: Получил, бля.
0: Бакс.
1: За...
2: My God.

0: bondage.
1: Кармане.
2: The semen.
0: Words.
1: Ты запели на знакомом языке.
0: Suck some dick.

0: Уставший мечтаю о
1: сексе.
0: Твои губы
1: in my arms.
0: Твой семен на щеке.
1: Lube it up.
0: Мое сердечко
1: big dark penis.
0: Под губой мы
1: do anal.
0: Ночи вечные. Это точно не
1: enjoy.
0: Это точно не
1: enjoy.
0: Это точно не
1: enjoy.
0: Нет.
1: Swallow fucking coming.
0: Нет.
1: Fisting horny
0: boy. Это

0: crisis. Puerto Rico Noga is at war against a far-reaching storm of disturbance. Yeah, it
1: don't fisting ass. Ведь обещал всем своим. Будет редеть. Плюс на входе в шмонали. Anal.

0: Yes, sir.
1: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
2: Строчила Дарья мне
0: отец.
2: Хотели с Дарьей зажить счастливо, а получились
3: 300 бакс.
2: Хотели с Дарьей зажить счастливо, а получились
3: 300 бакс.
2: Сломалась пополам стрела Амура, не долетела до
0: отец.
2: Споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь
3: Boy Next Door.
2: Сломалась пополам стрела Амура, не долетела до
0: Процесс.
2: Споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь
3: Boy Next Door.
2: Летели
3: Семена
2: тюремной почтой
3: Fisting
2: из сказки.
3: Deep, dark fantasy.
2: И в каждой
3: семен
2: любовь до гроба, а оказалось
3: I don't do anal.
2: И в каждой
3: семен
2: любовь до гроба, а оказалось
3: I don't do anal.
2: Сломалась пополам стрела Амура, не долетела до
0: Процесс.
2: Споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь
3: Boy Next Door.
2: Сломалась пополам стрела Амура, не долетела до
0: Процесс.
2: Споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь
3: Boy Next Door. Oh, I'm fucking coming.
0: Thank you, sir.
1: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
2: Топтали ноги, этап был. Сбегала
3: Семена
2: на ночь домой. Швырнула Дарья
3: I come.
2: В сугробы. Заспотыкался наш уговор. Швырнула Дарья
3: I come.
2: В сугробы. Заспотыкался наш уговор. Сломалась пополам стрела Амура, не долетела до
0: Процесс.
2: Споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь
3: Boy Next Door.
2: Сломалась пополам стрела Амура, не долетела до
0: Процесс.
2: Споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь
3: Boy Next Door.
4: Okay, maggot, I wanna see six hot moves on your DI's hat now.
0: Come on, let's go.
2: Сломалась пополам стрела
0: Шури-мури,
2: не долетела до
0: Процесс.
2: Споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь
3: Boy Next Door.
2: Сломалась пополам стрела
0: Шури-мури,
2: не долетела до
0: Процесс.
2: Споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь
3: Boy Next Door.
1: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
3: Stick your finger in my ass.

0: Лучше взорвать, кричать.
1: Fisting my anal.
0: На поражение.
1: На stick finger.
0: С этой мишенью.
1: Come.
0: Я
1: next door.

с пацанами, ставил ставки все на бросил кости, фортануло, я небрежно поднял. Детка, только что мне, оу, детка, только что мне это. Ведь, детка, брюлики твои, я просто, просто сдал бы в ломбард. И хуже Purple, ты G13, он нужен мне как эй, детка, you know what I mean. Только что мне это, вот только что мне это. Я лучше тихо позову тебя, детка, я просто пиздец.

0: корнями вырвут голову. Ебанутый на голову, ударил в голову, корнями вырвут голову.
1: Hello, Rich Huckin' Morning. Sorry, password, come shaft.

0: turns me on.
1: It does. I don't know why it does. Ты меня зовешь.
2: Leatherhead. Чтобы знала ты. If I don't do anal. Узнаешь меня
3: и я. Fuck you.
2: Через мили и. My ass.
3: Вот тебе моя.
2: Come.
3: Ты зовешь меня.
2: Stick my finger in your ass.
1: Oh yeah.
2: Deep dark fantasies. My cum. Swallow my cum. Dungeon master. My anal.
1: It's a fucking deep.
2: Don't touch me there. Boy next door. Finger. Friend, you ass,
1: dick,
2: ass.
3: В миллионе есть лишь миг, подаривший мне твой.
2: Anal.
3: Ты зовешь меня, чтобы я.
2: Deep dark fantasies. My cum. Swallow my cum. Dungeon master. My anal. Don't touch me there. Boy next door.

0: возможно.
1: Love it up.
0: Вам
1: ass.
0: Маю. Очень сложно. Вспоминаю словно.
1: Fantasies. Dungeon Master. Stick finger in my ass.

0: my fucking
1: lame.
2: Я точно знаю, не забуду. Мне очень жаль, и на восход.
0: You ain't on my ass.
1: Gay.

0: секс.
1: Крыши частных
2: Слэйф
1: Улица двора
3: Лишь
4: Семен
5: Тлеют, тлеют
6: In my ass.

0: Туда, где меня ждет
1: Upload.
0: А за ней пустая
1: Pan. Lube it up.
0: Немного и утоплю.
1: Glove in my ass.
0: И айда. Там, где куча
1: Boy next door.
0: Те признают, если
2: Слышь.

0: Finger.
1: Website
2: Fantasies.
3: Будь уверен, выживу в любой АПК.
1: Next door to anal.
3: Не ищи для твоего умысел.
2: Master.
3: Просто привыкай, малый
4: Bones, legs,
1: ass. I'm good, Master.
3: You got
1: fucking coming. Move your tongue up.
4: Bones, legs,
3: малый Bones.

0: success.
1: Oh, master.
2: Ass.
1: Dungeon Bone Master.
3: Николай не стерпев султанским.
2: Ass.
3: Держит на тюрьме. А восточный.
1: 300.

0: падали сон.
1: Love turns me on.
0: Мы под одним дождем из бесконечных
1: come. Do ain't no
0: колесо.
1: Love turns me on.
0: Мы

0: come.
1: На той шаг.
2: И выше в Африке и в Сибири. Тут вошел, а там не вышел.
0: Как?
2: В вампире мире. Охуенный.
1: Nice.
2: Даже не кот его. У него
0: Данген.
2: Кипит семен. В нем варево.
3: Везде он словно
1: oui.
3: По кличке
0: Мастер.
3: Боже.
0: Любина.
1: Fucking Deep.
3: Зовут его
4: Керрингтон. Керрингтон. Керрингтон. Керрингтон. Керрингтон.
2: Не гнушается вообще аллергия.
0: Coming. Семен.
2: Плавает в борще, как
0: Данген.
2: Не подымешь этот
4: ass.
2: Головой хоть тресни. Я взял бы, но не даст он за эти
0: Fisting.
3: Везде он словно
1: Oui-oui.
3: По кличке
0: Master.
3: Боже.
0: Любит up.
1: Fucking Deep.
3: Зовут его
4: Керрингтон. Керрингтон. Керрингтон. Керрингтон. Керрингтон.
2: Выбрать норовит, смотри,
1: yes.
2: Не околей, руки по

0: Бенцам.
1: Везде он словно
0: Уи-уи.
1: По кличке
2: Мастер.
1: Боже.
2: Любина.
1: И
3: Фокин Ди.
1: Зовут его
4: Харрингтон.
2: Харрингтон.
4: Харрингтон.
3: Swallow cup.

0: Так все быстро. Ладно, ладно. Знаю. Хочется накрыться теплым.
1: Fat cock.
2: Таким огромным, огромным.
1: Fat cock.
0: Положить голову на мягкую.
2: Ass.
0: Переваю. Обязательно.
1: The semen.
0: Холодненькое, чтобы было. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть дикеторы, кот.
1: Word around the offices, you've got a fat cock.
0: Покрытый my ass. Полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
1: fat cock.
0: Забыл, чтобы
1: gay sex.
0: Никто не знал, чтобы
3: the spanking.
0: Был, но перебор. Кричат с тех пор. Отдай.

0: своего места.
1: Задают вопрос, что же не хватает вам у вас есть сюртек? Проблема, она наводит бардак. Бредят, не хотят работать.

0: поверьте мне, у вас все есть.
1: You know I don't do anal.
0: На то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась.
2: Свердят
0: на
1: данжен
0: назад. Сами будем решать, где
1: suck dick anal.
0: Давай толпуем.
1: Fisting.
0: Тут же появилась
1: long latex glove. Fisting is $300.
0: I'm

0: Меря шаги в ожидании.
1: Да,
0: идет не спеша.
1: Anal.
0: Замерзла и хочет, но уже не пускает душа.
1: Do you like what you see?
0: И пускает на зло ветрам.
2: Billy.
0: Глядел, словно в глаза, и на вопросы
1: do anal.
0: Я ждал.
1: Master.

0: Such a bad cocks.
1: Вместе не страшно.
2: Услышит краю,
3: что dead it
4: turns me on.
5: Лишь no latex glove do
6: fisting.
7: По дворам, но я
8: suck dick.
3: Sometimes I rip the skin.
9: И в поисках куда не знаю сам.
10: Услышит
11: краю, что
3: dead it
4: turns me on.
7: Лишь
5: no latex glove do

0: suck.
1: So horny.
0: Suck.
2: Этот новый день.
3: Все сиди среди шума и суеты. Мимо лектор. По домам, по мостовым.
4: По мостовым.
3: Братка, остынь, набери немного воздуха.
1: Make me calm.
3: Все сиди среди шума и суеты. Мимо лектор.
4: По домам, по мостовым.
3: По мостовым.
5: Билли Харрингтон.
3: Братка, остынь, набери немного воздуха.

0: Fat cock.
1: Subway bitty.
0: Fat cock.
1: Subway bitty.
0: Fat cock.
1: Subway bitty.
2: Dick.
1: Любого веса поместится внутри. Поместится, поместится, поместится внутри.
3: Latex glove.
0: Two fat cocks.
3: Latex glove.

скромно на своем, по паре парашютов ровных, по паре парашютов ровных.

0: только
1: coming from flesh.
0: Что есть мочи
1: и my anal
0: развела
1: latex glove.

0: Warning. Rushout no país. Edu.
1: Gay.
0: Pra compartir.
1: Group.
0: E a britar.
1: Bondage.
0: E a
1: pistol. Anal. Sex.
0: Magis.
1: Sex.
0: Is love. Rajus pra wee-wee. Play it for.
2: Ass pra Billy.
0: Емуй пра wee-wee. Засусь пра wee-wee. Если нет.
1: Dungeon Billy.
0: Значит нет.
1: Anal.
3: Семен.
0: Все мои братки.
1: Gay party.
0: Об этом в курсе. Сидят.
1: Warning.
0: Покупает
1: Лейтесс.
0: Я обретаю
3: Семена.
0: Я получаю
1: Бокс.
0: Моя жизнь
1: Свалоу.

0: я был
1: гей,
0: я имел трех и тройной
1: fucking cunt,
0: был бы окружен, но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
0: и забот, ах, спасибо,
2: Макшаб,
0: неплохо, очень
1: stick finger in ass,
0: но очень плохо
1: fucking

0: Fat cock.
1: Гладит у доски.
0: Fisting boy.
1: Ой, штопает.
0: My ass.
2: Hot loads.
1: Красота. Что не говори, но с другой стороны.
0: Fat cock.
1: Тоже три. Неплохо очень.
0: Stick finger in ass.
1: Но очень плохо.
0: Fucking.
1: Как быть нам?
0: Окей, сэр.
1: Нам ясность тут нужна. Сколько в самый раз? Три или...
0: My boy.
1: На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был...
0: Окей,
2: сэр.
1: Был бы...
0: Next door. Boy.
1: Неплохо очень.
0: Fisting my ass.
1: Гора...

0: anal.
1: Bad cock, really? Сидим напротив, болтала Томасом, что не среди
2: бедром. Устали как рыбов, что нравится ему. This big ass.
0: Master.

0: turns me on.
1: Мы под одним дождем из бесконечных
0: come to anal.
1: Колесо
0: Lord, turns me on.
1: Мы

0: Луминарный свет.
1: Horny.
0: Трех звездный шнит.
1: That guy.
0: Отель трех звездный шнит.
1: So wild.
0: Я считал себя
1: богатым. Fucking place.
0: Считал занятий. А лучше...
1: Ага.
0: Я выпил 0,5.
1: Testing.
0: Опять.

0: 超ちっちゃい。
1: Dungeon
2: Mask.
1: Bondage gay website. It's all male.
2: У меня для вас рецепт проверенный. Дайте мне побольше.
1: Gay sex.
2: Дайте мне побольше. Дайте мне побольше.
1: Do anal. Eight different penetration sounds. Boy next door.
2: Только мне не предлагайте. Толстой. Нет. Говорят, я вредная.
1: Bad cock.
0: Yes.
2: Мои кузы надоели. Лучше-ка послушайте.
1: Dungeon Master.
2: Дайте качели.
1: Gay sex.
0: Yes.
2: Мам, не жди меня.
1: Fisting $300.
2: Не буду

0: Я бросил руку, сожгла тетрадки и портфели, закурила. Залила я
1: the semen
2: coming.
0: Полечу через
2: тебе
0: достаточно, чтобы быть там. Я бросил
2: руку,
0: сожгла тетрадки и портфели, закурила. Залила я
1: the semen
2: coming.
0: Полечу через тебе достаточно, чтобы быть там. Я не слушаю.
2: Oh, master. Stick finger.
0: Красота.
1: Shit.
0: Мы же уродливых серых этажей. Приглашаю на
2: работу,
0: ничего не стесняясь.
2: Ты
0: ощущал еще за километры у тебя.
2: Bad cocks.
0: У меня запах

0: залилая.
1: The semen
2: coming.
0: Полечу через тебе достаточно, чтобы быть с тобой.
2: И
0: я бросила
2: Dungeon.
0: Сожгла тетрадки и портфели закурила.
1: Fucking calm.
0: Залилая.
1: The semen
2: coming.
0: Полечу через тебе достаточно, чтобы быть с тобой.
1: Boy.
0: Кроссовки.
1: The semen.
0: Встречал закаты на
2: Party.
0: Если мы внутри, то почему-то громко.
2: Fifteen.
0: Я ее уничтожила. Хорошую ученицу.
2: Band.
0: И с обрыва.
1: Suck some dick.
0: Прошлое. Это ради тебя. Одного. Эти красные.
1: Dicks.
0: Красное вино. Ядовитые улыбки. Провожаем мы с тобою. Нас уже не исправить. Я бросила
2: Dungeon.
0: Сожгла тетрадки и портфели закурилась. Залила ее.
1: The semen
2: coming.
0: Полечу через тебе достаточно, чтобы быть с тобой. Я бросила
2: Dungeon.
0: Сожгла тетрадки и портфели закурилась. Залила ее.
1: The semen
2: coming.
0: Полечу через тебе достаточно, чтобы быть с тобой.
3: Come join us this Saturday at 7 p.m. You can watch the party live via the internet. Please come join us, and I'm looking forward to seeing you all.

0: Long latex gloves.
1: Свет. Воздух любви смешался с запахом.
2: Two bad cocks.
3: Yeah.
1: В объятиях крепких.
2: Семен.
1: Белый цвет.
4: Oh, yeah.
1: Вкус. Терпких.

0: Тестинг.
1: Один. Ты не... Шепчет мне нежно.
0: Знаю, что... Suck some dick.
1: Другим. Лучше...
0: Stick your finger in my ass.
1: Но рядом с ним ты идешь. Я что... Думал, что ты... Что же ты сделала? Я что...